0: Команда «Большое сердце».
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Директор ресторана «Кронт» дает на ежемесячной основе почти каждый месяц. И мы тоже с директором ездили в приют для животных летом в прошлом.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Ну что, пятница уже в разгаре. Ну как, ощущается? Даже если впереди много задач, внутри все равно появляется ощущение легкости, потому что конец недели уже близко. Так что сегодня добавляем в день чуть больше музыки, чуть больше улыбок и двигаемся красиво к выходным.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Лихино Дулёва», должности директор ресторана. Мы очень любим наших гостей, у нас очень отличный показатель по НПСу, 90 в данный момент по году. Мы проявляем свою заботу к нашим гостям, вниманием и отзывчивостью. Очень часто нашим гостям не хватает просто человеческого внимания. Когда мы, например, наперед знаем, что гость закажет с собой, и мы предлагаем ему сразу собрать его заказ с собой, либо предлагаем какие-нибудь дополнительные кондименты, когда это очень важно. Они это чувствуют, понимают и ставят на очень хорошие оценки.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: позвони, напиши, помигни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Музыка нашей команды.
2: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле функ. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Привет, меня зовут Александр. Я работаю в должности помощник работника ресторана в ресторане «Ростикс» в городе Ейск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего времени суток и удачной смены.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс.

мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Нам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, и этот пятничный вечер – идеальное время для Rostix Dance Club. Танцевальный вайб, сочные треки и музыка, которая помогает перезагрузиться после рабочей недели. Так что оставайся на волне, сегодня будет громко, классно и вместе с тобой.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Лекино» Дулёва. В должности директор ресторана. У нас очень классный коллектив, мы этим очень гордимся. У меня в ресторане более 80% ребят, которые отработали больше года в нашем ресторане. У нас очень классная атмосфера, и это отмечает не только персонал, еще гости, которые к нам приходят, видят и отмечают, говорят, что у нас очень много тех ребят, которые давно-давно работают в нашей компании. Этим мы, конечно, гордимся. Да, у нас есть определенные традиции. Мы, например, поздравляем друг друга с днем рождения обязательно. Это прям как для нас очень важно. Соответственно, именинник угощает у нас всегда, а мы, соответственно, дарим имениннику подарки. И очень много интересных подарков дарят мне, как директору, сюрпризы устраивают наши мои сотрудники, которые очень приятно меня удивляют. Поэтому тут атмосфера в коллективе очень хорошая. Спасибо.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: тот самолет.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
3: Здравствуйте!

0: Красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс.

0: месяц менеджера смены Ростикс. С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности Юнирест, и Элла Дальская, директор по операционной деятельности Сити Ресторанс.
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в Ростикс, празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в Ростикс. Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах Ростикс. В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений продукт или плейс, в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца Ростикс говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификацию, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку «А» за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Слатанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. Напоминаем, что ты можешь стать частью команды репортеров Чикен FM. Если ты любишь движ, общение, хочешь рассказывать про жизнь своего ресторана, это отличный шанс попробовать себя в новом амплуа. Заявка уже ждет тебя на сайте chicken.fm. Вступай, рассказывай про себя и становись новым репортером нашей корпоративной волны.

0: Супер-команда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Лихино» Дулёва, в должности директор ресторана. Ростик, я пришла работать, потому что здесь стабильно. Я знаю, что эта компания отличная компания, себя хорошо рекомендует на рынке труда, и поэтому за стабильностью, за уверенностью в завтрашнем дне я пришла именно в Ростик.
0: Ростикс. Всегда за

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Привет, меня зовут Александр. Я работаю в должности помощника работника ресторана в ресторане «Ростикс» в городе Ейск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего времени суток и удачной смены.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Rostix. Командная работа – это наша ценность.

мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Chicken.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: сердце крепче, прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу Rostix. Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в Rostix. Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Rostix» в мессенджерах Telegram и Макс.
2: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.

0: дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: вам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Всем привет. Сегодня пятница. Отличный день для простых, хороших вещей. Поддержать коллегу, пошутить, сказать кому-то спасибо, дать 5 после тяжелого момента на смене. И вроде мелочь, атмосфера вокруг меняется очень быстро. Проверено. Так что не скупись на эмоции. Ну а мы не будем жадничать на хорошую музыку. Впереди много отличного саунда здесь на Chicken FM.

0: мой наставник.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва, должности директор ресторана. Это мой непосредственный руководитель, это Хачатурян Нарине. Хочу сказать ей большое спасибо за всю поддержку, за помощь, за 24/7, за вовлеченность. Всегда наш руководитель, который всегда с нами, всегда нас поддержит, поможет и выслушает в любое время минуту. Также это Асова Гульнара, спасибо, наш руководитель. Всегда мы ждем ее с визитами, мы всегда рады видеть. Всегда любую обратную связь воспринимаем как помощь. Спасибо большое нашим руководителям.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
3: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM.

0: Rush.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! На волнах вашей любимой радиостанции свежий выпуск программы «Топ Хит Чарт», который проведу для вас я, Настя Негода. В разгаре майские праздники, в числе которых наряду с самыми любимыми и почитаемыми 1 мая и Днем Победы, входит еще один радио, который мы отметили 7 мая. От всей души поздравляю всех слушателей с этими замечательными датами. Будьте здоровы и слушайте только любимую музыку на любимой радиоволне.
0: «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а начнем мы сегодня наш хит-парад с настоящей звездной премьеры. Таня Ткачук, солистка группы «Майя Мишель», только что представила первую в этом году премьеру – трек «На малиновой луне». Эту песню Таня и «Майя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. И вот что у нее получилось.
0: 15-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий артист в прошлом хит-параде представил трек, который называется «Просто и со вкусом. Музыка моя». Артиста зовут Дмитрий Колдун, и он не только этот трек исполнил, но, как следует из названий, эту песню сам и написал. Музыка Димы уже играет на десятках станций и набрала более 30 тысяч эфиров на радио. Дмитрий Колдун, «Музыка моя». Встречайте.
0: 14 место. Музыка моя.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди новый трек группы «Винтаж», который называется «Малахит». Это новая работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. Трек стоит в ротации на сотни ведущих российских радиостанций и уже набрал почти 50 тысяч эфиров. Пожелаем этой работе долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей. Конечно, включаем «Малахит» для вас прямо сейчас.
0: 13

0: Команда. Амбициозность.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. Основная задача перед нами сейчас стоит улучшить скорость обслуживания за счет того, что продажи больше, чем изначально планировались для нашего ресторана. У нас ресторан Smartbox, и, соответственно, оборудование у нас меньше, чем в обычных ресторанах, а продажи больше. Поэтому сейчас у нас стоит задача именно улучшиться скорости обслуживания, научиться работать с тем, что есть.
0: Работа. Всегда есть Ростикс. Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: На 12-м месте у нас в чарте сегодня премьера. Алекс Лим – молодой певец из Казахстана, завоевавший сердца сотен тысяч подписчиков в социальных сетях. Начав путь с любительских каверов, он стремительно набрал популярность, и сегодня его имя знают далеко за пределами родной страны. Алекс стал победителем конкурса «Новая волна 2025» и выпускает хит за хитом. Сегодня в нашем чарте прозвучит его трек «Целый мир». Встречайте!
0: 12-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции Топ-хит-чарт, который для вас веду я, Настя Негода, актриса, певица, радио, телеведущая. Сегодня я представляю вам топовые хиты радио и интернета, звездные новинки и, конечно, лучшие работы молодых артистов. А прямо сейчас к нам присоединяется Оля Серябкина со своим мега-хитовым «Асфальтом», который очень полюбился радиослушателям. Судите сами. С момента релиза в начале марта эта песня прозвучала на радио более 170 тысяч раз, и сегодня Олин «Асфальт» идеально ложится в трек-лист нашего хит-парада.
0: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Итак, слушаем и лайкаем. Вместо тысячи Саша Санта.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, это были лучшие треки молодых артистов, которые Топ-хит отобрал для нашего эфира. И еще один важный анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ-хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Вести этот концерт буду я, Настя Негода, и буду рада встретиться с теми из вас, кто окажется 20 мая в Москве и придет на Топ-хит Хит Лайв. Ну а пока к нам присоединяется Ёлка со своим хитом «Проще». Это второй успешный релиз Лизы в этом году. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий хит – это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайв-арене. А в нашем хит-параде этот трек неделю назад представил Тимур Родригес. И теперь «Карма» вошла в горячую десятку нашего чарта.
0: 9 место.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна совсем свежая премьера. Не успела Зиверт буквально пару недель назад выпустить новый сингл, который называется «Газ», как он тут же взлетел в радио-интернет-чартах. Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только те треки, которые станут, по ее мнению, 100% хитами. Ставки очень высоки, и Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой нелегкой борьбе. Встречайте «Газ», Зиверт.
0: Восьмое место.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.
0: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
2: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции Top Hit Chart, самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы знаем как лирика. На концерте Top Hit Live в начале марта Кирилл представил свой хит «Кассеты». Этот трек тут же встал в ротацию на 200 радиостанций и уже набрал более 160 тысяч эфиров. Но этого лирику показалось мало, и сегодня он представляет в нашей программе свой новый хит «Don't go mad». Не сходи с ума, слушаем и сходим с ума.
0: Седьмое.
2: Представляет в нашей программе свой новый хит «Don't go mad». Не сходи с ума, слушаем и сходим с ума.
0: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на шестом месте у нас сегодня Лера Беарвульф и ее «Феникс». Этот хит уже которую неделю возглавляет сводный российский интернет-чарт, но радиостанции его еще не оценили по достоинству. Но, друзья, миллионы слушателей российского музыкального интернета вряд ли могут ошибаться. Поэтому в очередной раз включаем «Феникс» Беарвульф в наш трек-лист.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, традиционно перед главной пятеркой хитов этой недели я обязательно представляю вам новые релизы звезд. Слушайте, лайкайте, добавляйте свои плейлисты. На лавочке Бьянка.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте tophit.ru, группы TopHit ВК и в Телеграм ваши лайки. Ваша поддержка это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, и впереди у нас горячая пятерка.
2: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
0: Chicken FM звучит сочно. Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
1: И открывает список топ-хитов недели фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. Эпилог, так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 4-й позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Открою вам страшную тайну. Ваня наряду с рэперами Джаконом и Айсгергертом в 2026 году главный краш российского музыкального интернета. Сколько наград и каких получит Дмитриенко, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. Но прямо сейчас «Ртуть» — совсем свежий релиз Вани Дмитриенко, который имеет все шансы повторить прошлогодний триумф «Шелка».
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, впереди у нас тройка лидеров нашего хит-парада. И тут небольшая сенсация. В «Топ Хит Чарт» ворвались Джакон, Киллиана и Любовь Успенская, которые в марте выпустили совместный трек «Плакала надежда». Этот хит по-прежнему в топах интернет-чарта и в нашем хит-параде занимает сегодня почетную третью строчку.
0: Третье

0: Читаешь рэп?
1: На запястье ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне.
2: Chicken FM качает вместе с тобой.
0: Годой.
3: Друзья, серебро у нас сегодня уходит Моту, и его треку «Намек на нас». Тот самый хит, в котором есть важные сообщения, но вместо точки в конце многоточие. Радиостанции этот намек услышали, взяли трек в горячую ротацию, сегодня у него более 200 тысяч эфиров и второе место топ-хит-чарта.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и обладательница золота нашего чарта Мари Краймлери. Марина решила не ждать, пока ее новый трек «Давай не ждать» наберет первый миллион эфиров. Она просто заняла и удерживает наивысшую позицию российского радиочарта уже 3 недели подряд. И я думаю, что Юлия Зиверт в этом месте сильно напряглась. Но считаю, что Мари Краймлери абсолютно объективна сегодня у нас на первом месте.
0: Лидер ТОП

0: друзья, время нашей программы подошло к концу. Мы с вами услышали лучшие хиты прошедшей недели и совершенно новые треки звезд и молодых артистов. Это был ТОП Хит Чарт и его ведущая Настя Негода. Не забудьте найти и подписаться на меня в социальных сетях и, конечно, на tophit.ru. Там все, звездные новости, хиты, чарты, молодые артисты и самая лучшая музыка. Еще раз от всей души поздравляю вас с замечательными праздниками, которые случились на прошедшей неделе. Желаю вам здоровья, мира и большой-большой любви. Услышимся в следующих выпусках нашего хит-парада и, конечно, на моих концертах. С вами была Настя Негода. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП Хит Чарта. Ровно через неделю. В Москве 9 утра, а в Самаре 10.
2: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть люди, которые слушают радио, а есть те, кто его создает. Репортеры Чикен ФМ как раз из вторых. Живые истории, реальные эмоции и голос команды прямо в эфире. Хочешь попробовать? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и включайся в процесс.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Я хожу на донорство стабильно, и несколько вот сотрудников тоже со мной.
0: Команда репортеров «Чикен ФМ».
2: Привет, меня зовут Александр. Я работаю в должности помощник работника ресторана в ресторане «Ростикс» в городе Ейск. Я вступил в команду репортеров «Чикен ФМ» и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего времени суток и удачной смены.
0: Репортеры «Чикен ФМ» всегда на связи с командой.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Всем привет! В эфире программа «Музыка со вкусом» и с вами Никита. Сегодня переносимся в эпоху свинга. Свинг — это стиль джаза, который покорил мир в 30-40-е годы 20 века. Живые оркестры, упругий ритм, импровизация и заразительные мелодии заставляли танцевать целые залы. Свинг — это дух эпохи, больших концертов свободы и радости движения. И чтобы вы почувствовали атмосферу тех лет, включаю трек «In the Moon». Всем удачи и до новых встреч!

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: У нас есть саунд.
4: Саунд. Chicken FM. Есть в Росте.
0: Звучит сочно.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Rostix.

0: Когда команда с большим сердцем, это уже не просто работа, а семья. Где кто-то подхватит поднос, другой поддержит словом, а третий просто скажет: «Ты сегодня молодец». Взаимопомощь и отзывчивость делают нас сильнее. И знаете, в чем секрет успеха? В людях, которые вокруг нас. Так что давайте признавать друг друга, отправлять добрые слова в эфир и поднимать друг другу настроение. Отправляйте сообщения через наш сайт chicken.fm или в телеграме chicken_fm.
1: Vibe в Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. Ну, больше в дружелюбии каком-то, в улыбке. Постоянных гостей, как таковых, есть они, но заказывают всегда разные. Нет такого, что всегда одно и то же.
2: Ростикс. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Просыпайся. Работа есть в Rostix.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»,

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс. В «Ростикс» новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Канал Яврастикс – это как закулисье, только без пропуска. Все самое интересное про сотрудников и для сотрудников. Мемы, реальные истории и атмосфера, которую сложно объяснить, но легко почувствовать. Подписывайся в Телеграм или Макси, где тебе удобнее. И не забудь закинуть ссылку коллегам. Кстати, все переходы есть на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM – твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Назарина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Общаемся, ходим вне работы на корпоративные мероприятия, как вечер игр. В коллективе постоянно на сменах проводим пятиминутки, делимся хорошими новостями в течение смены. И благодарим друг друга за хорошую работу в Recognition после каждой смены и в чате.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Привет, меня зовут Александр. Я работаю в должности помощник работника ресторана в ресторане «Ростикс» в городе Ейск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего времени суток и удачной смены.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.

0: лучшей оценкой А и узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Росаудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Назарная Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. За коллектив, за людей, за постоянные улыбки гостей, сотрудников.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит ресторану «Ростикс Троллейне» от Маржоны. Передаю привет коллегам. Хочу поздравить с днем рождения женщину на лепешках. Малахат, ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Я в Ростикс. Зажигаю с камерой.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Ростикс».

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM звучит с

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: на связи с командой.
1: Добрый день! Так начинается следующее послание в эфире Чекин FM. Хочу поздравить с днем рождения любимую команду «Ростикс», команда «Ноябрьск Драйв». Вы – команда мечты. С вами не страшно.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Чекин», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта radio@chekin.fm.
2: У нас есть саунд.

0: Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщения принимаем в Telegram. Собачка Чикен _FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, и этот пятничный вечер – идеальное время для Rossix Dance Club. Танцевальный вайб, сочные треки и музыка, которая помогает перезагрузиться после рабочей недели. Так что оставайся на волне, сегодня будет громко, классно и вместе с тобой.
2: Chicken FM. Четкий бит твой.

0: Команда. Мой наставник.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЫКСа. Первый мой директор Куринова Светлана и нынешний директор Жукова Дарья. Первый мой директор обучала меня с момента, как только я пришла в компанию, развивала меня на менеджера смены. И Жукова Дарья, мы вместе с ней открывали, собственно, ресторан Островского ВЫКСа.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины. Ростикс трамплин в Москве. Мадина передает привет директору Максиму Шувалову, моему лучшему директору, и сказать, что ты лучший в своем деле и прекрасный наставник. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Привет, меня зовут Александр. Я работаю в должности помощник работника ресторана в ресторане «Ростикс» в городе Ейск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего времени суток и удачной смены.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Работа, работа, работа.
5: Is Frostix.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Product» или «Place», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
3: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
3: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
4: Это «Имба».
5: Chicken FM рулит.
6: Turn it up, it's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Росте.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Вайб в «Ростикс».

0: есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. С вами программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня в эфире будет что-то очень необычное. Гость сегодняшней программы – Future Bass. Это не про тяжесть, а про свет. Узнаваемые черты жанра – это яркие искристые синтезаторы, модулирующий бас и этот непередаваемый эффект «вау-вау» в дропе, родившийся где-то на стыке трэпа и чилвейва, идеально передает смесь радости и легкой грусти. И поэтому, чтобы позволить вам увидеть этот звук, включаю трек Avicii Levels. Ну а я с вами пока прощаюсь, услышимся с вами где-нибудь еще.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. На связи Александр Мазур. Хочу поздравить свою любимую команду с днем рождения, Ростикс. Команда «Ноябрьск Драйв». Вы команда мечты. Вы самые лучшие. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken FM.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. Напоминаем, что ты можешь стать частью команды репортеров Чикен FM. Если ты любишь движ, общение, хочешь рассказывать про жизнь своего ресторана, это отличный шанс попробовать себя в новом амплуа. Заявка уже ждет тебя на сайте chicken.fm. Вступай, рассказывай про себя и становись новым репортером нашей корпоративной волны.
2: Чикен FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге.
2: Вообще у моего ресторана побитие свежий рекорд, который был 9 800 000. И вот я все жду, чтобы уже 100% в этом убедиться. Ну и, соответственно, наша сильная амбициозная вот цель – это скорость обслуживания.
0: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Rostix. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM. Твоя музыка.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Сочный бит. Есть.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Всем привет. Сегодня пятница. Отличный день для простых хороших вещей. Поддержать коллегу, пошутить, сказать кому-то спасибо, дать 5 после тяжелого момента на смене. И вроде мелочь, атмосфера вокруг меняется очень быстро. Проверено. Так что не скупись на эмоции. Ну а мы не будем жадничать на хорошую музыку. Впереди много отличного саунда здесь на Chicken FM.
2: Vibe в росте.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что мы на заправке, у нас есть, да, постоянные гости. Вот буквально час назад приезжал наш любимый таксист, заказал кофе свой ежедневный. Мы здороваемся, где бы мы ни увиделись. И много таких гостей. Заранее уже предугадываем их заказы. Очень редко, когда они хотят его поменять.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Привет, меня зовут Александр. Я работаю в должности помощник работника ресторана в ресторане «Ростикс» в городе Ейск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего времени суток и удачной смены.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.
4: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: шоу красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
2: Горячие хиты.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же

0: получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
0: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку «А» за «Рост»?
0: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
0: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, тебе в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
2: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Good vibes only. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
2: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс».
3: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск нашего профессионального доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд «Ростикс» и наши продукты. И сегодня в гостях у нас очаровательная девушка, профессионал своего дела, красотка, директор по маркетингу «Ростикс» Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
4: Привет, Ярослав. Очень рада быть здесь сегодня на подкасте.
3: Тоже приятно. Собрались пораньше, чтобы все записать и, конечно, чтобы все успеть спланировать, потому что в апреле «Ростикс» празднует день рождения. Скажи, у тебя уже есть какое-то настроение праздника?
4: Еще бы. Мы готовимся уже месяца три, наверное, к этому событию.
3: Да что там, надуваете шары, закупаете торты?
4: Надуваем шары, закупаем торты, снимаем ролики рекламные и, естественно, будем делать мероприятия в ресторанах для наших сотрудников и для наших гостей тоже будет крутой промо.
3: Вот это смотрят только наши сотрудники, наши коллеги, все мы, наша команда. Какие-то инсайты есть? Кто в этом году в промо-компании? Будут ли какие-то приглашенные звезды?
4: Конечно, будут, но наша новая приглашенная звезда не совсем новая. Это тоже наш Сережа Жуков. Он каждый раз очень рад с нами сотрудничать. И на самом деле он является настоящим фанатом нашего продукта, и особенно наших острых крылышек. Каждый раз, когда мы снимаем, у нас съемочный день в ресторане, у него есть свой трейлер, и в обеденный перерыв он берет себе баскет и съедает его один потихонечку и очень этим всегда доволен.
3: Я понимаю его прекрасно. Я тоже большой фанат баскета с острыми крыльями. Я буквально вот сейчас пропитан остротой, придя сюда. Клянусь.
4: Шипишь?
3: Ну, практически да. Проверим, зашиплю ли к концу выпуска, но думаю, что нет. Все пройдет удачно. И, конечно, хочется узнать, как будут порадованы гости в день рождения «Ростикс». Ну, то есть понятно, что внутри команды мы отметим. Но что получат те, кто придут?
4: На самом деле, в этом году у нас день рождения «Ростикс» достаточно с простой концепцией. Праздник у нас, а подарки вам. Мы дарим нашим гостям сниженные цены на их любимые продукты. Вот все, что они больше всего любят, наши шеф-роллы, шеф-бургеры.
3: Будем а как понять, какой любимый продукт? Или вот то, что...
4: Что самое популярное у нас в меню, да. Будем крутой по скидке.
3: А крылышки вот и ножки – это популярные позиции?
4: Крылышки и ножки популярные, но не самые популярные. Вот. Все-таки бургеров и роллов мы продаем немножко больше.
3: Вот всегда удивительно. Всегда прихожу, беру только крылышки и только ножки и жду чуть дольше, чем все остальные.
4: Раскрою секрет. Просто баскет обычно берут на двоих, на троих, а бургер на каждого человека по штуке. Поэтому в штуках, ну, конечно, мы продаем больше бургеров и роллов.
3: Ну, кстати, да, это все логично. А ты помнишь свой первый год в «Ростикс»? Вот помнишь ощущение от запуска нового бренда, когда мы вот снова стали?
4: Я не просто помню это. Я присутствовала при открытии первого ресторана «Ростикс», вот этого нашего нового «Ростикса». Это была наша Маяковская. Буквально вот мы сейчас будем это праздновать. Была на этом мероприятии, я видела безумное количество журналистов, которые собрались послушать Татьяну Шаманскую, нашего генерального директора.
3: Татьяна, привет.
4: Татьяна, привет. Это было очень интересно, потому что буквально журналисты стояли друг на друге, забирались на столы. Все хотели послушать, как вернется бренд, крутой российский бренд, у которого все названия тоже знают, и как это будет происходить. Это было очень интересное мероприятие. Мы все были супер заряжены, потому что мы так долго ждали, пока откроется «Маяк».
3: Ну и потом как-то после того, как все закончилось, удалось выдохнуть. Типа, ну все, фуф. Мы запустились. Или там дальше опять напряженная
4: работа. А потом начался ребрендинг, он продлился полтора года. Так что нет, мы не выдыхали. Мне кажется, мы за эти три года так ни разу и не выдохнули. Но это же круто. Это значит, что есть что делать. Это значит, интерес в работе. Это очень классно.
3: Ну, это абсолютно точно. Лучше, когда работы много, чем когда ее нет совсем.
4: 100%.
3: Ну и как раз о работе поговорим. «Ростикс» бьет в самое сердечко практически с первых секунд. Абсолютно любой, кто когда-либо выбрал для себя этот вкус, возвращается за ним вновь и вновь. И абсолютно любой, кто когда-либо становился членом команды, тепло отзывается об этой команде. Что я уже давно с брендом и точно знаю сотрудников поименно, которые многие-многие годы вместе с нами с рядовых позиций поднимаются на более высокие позиции. Но вот расскажи о себе, как ты попала в команду «Ростикс» и как ты пришла к своей позиции.
4: На самом деле интересная история, потому что, естественно, я приходила давно, и приходила я еще в бренд KFC. Буквально мы сейчас это снимаем этот подкаст в конце апреля, а вот 1 апреля у меня было 10 лет, как я пришла в бренд.
3: Достаточно давно.
4: Достаточно давно, да. Приходила в бренд KFC, и приходила, на самом деле, просто маркетологом. Очень много всего прошла. Сначала занималась буквально некоторыми категориями, там, десертами, напитками, милкшейками. Мы как раз тогда запускали милкшейки в сети. Потом начала заниматься бургерами, запускала шеф-бургер, запускала кучу... На самом деле, большую часть текущих продуктов и наших новых продуктов запускала. Вот. Был у меня перерыв, уходила работать в пицца-бизнесе, вот, и когда у нас случился ребрендинг, меня позвали обратно в команду как раз заниматься ребрендингом, это было несколько лет назад, и вот шаг за шагом, теперь я здесь, маркетинг-директор офигенного бренда, очень крутого, чему я, конечно, очень рада.
3: Тогда вопрос, если несколько лет тебя не было, наверняка ты принесешь грамотный ответ на этот вопрос, все-таки стандартный или сырный борт?
4: Это дело вкуса, знаешь, оригинальное или острое. Лично мой ответ – острое. И лично мой ответ – сырный борт, конечно. Ну, кто откажется от немножечко от сыра?
3: Ну да, но мне очень странно, когда выбирают сырный борт и не съедают борт. Знаешь, когда вот этот...
4: Ну, это сумасшедшие люди, зачем вообще такое?
3: Это crazy, это мы не такие.
4: Нет, мы не такие, совершенно точно нет.
3: Мы доедаем все и облизываем пальцы с самой сочной курочкой Ростикс.
4: И даже кончик шеф-ролла или кончик боксмастера, где осталось только тортилья и майонез, мы тоже доедаем.
3: А я еще, знаете, как дело, когда ножка вот остается, у нее вот этот маленький хрящик, я и ее тоже в соус и хрущу. Иногда думаю, я что, овчарка, а потом думаю, а почему нет? Пока зубы позволяют, можно и побыть овчаркой. Да? Я думаю... Вряд ли кто-то найдется, кто против этого. Так, ну и, конечно, мы отмечаем 3 года Ростикс в этом году. И каким видишь ты будущее бренда, бренда Ростикс? Знаешь, как спрашивают, кем вы видите себя через 5 лет? Вот каким ты видишь Ростикс через 5 лет, условно?
4: У меня очень много разных ответов на этот вопрос. Но основное, то, что я вижу как маркетолог, и чем я горжусь, и куда я хочу, чтобы наш бренд пришел. Мы, как бренд Ростикс, можем себе позволить с точки зрения продукта, той ценности, которую мы предоставляем гостю, того имиджа, который мы создаем в нашем бренде, дать намного больше, чем мы давали как KFC. И это, на самом деле, очень круто. Посмотрите, что мы сделали как команда, как компания, как бренд за последние 3 года. Мы попробовали, запустили говядину. Кто мог вообще об этом подумать?
3: Никто.
4: Мы запускали креветку, и она классно продается. У нас сейчас продается крабовый бургер. Ни у кого в фастфуде, в QSR из всех сетей не было крабового бургера.
3: А как же дабл чикен? Как же супер новинка.
4: Нет, дабл чикен сердечки, но дабл чикен он еще был, когда было KFC.
3: А да?
4: Да, бывало, запускали.
3: Ну,
4: я
3: тогда двойка мне в четверти.
4: Но, кстати, я знаю, что есть прям отдельная группа людей, которые ходят к нам только за дабл чикеном. Среди них есть фитнес-тренер.
3: А, как правило, они и есть скачки.
4: Мой фитнес-тренер ходит к нам реально за дабл чикеном. Он его ест практически каждую неделю. Говорит, никогда не убирайте. Если уберете, я перестану себя тренировать.
3: Ну, тогда придется брать просто 9 минимум стрипсов, чтобы заменить дабл чикен.
4: Да, причем острых, они менее калорийные.
3: Ребята,
4: записываем.
3: Это от маркетолога инсайт, если что, запишите менее калорийный. Кстати, вот маркетолог должен ознакомиться, приехать на экспериментальную кухню туда, в центральный офис на Войковской и попробовать новый продукт. Но должен ли маркетолог знать вкус?
4: Не просто должен, он как бы часть его должностных обязанностей. Мы вообще когда
3: как сомелье, типа распробовать, чувствую нотки.
4: Ребята, которые у меня занимаются, маркетологи, разработкой новых продуктов, они обязательно должны понимать вообще про еду, про кухню, понимать в тренды, понимать вкусовые профили. Мы даже проводим тренинги, сейчас будет звучать сложно, но на самом деле не так сложно, органолептические тренинги, чтобы тебе вот слепую дали три каких-нибудь продукта, ты такой, так, вот этот вот отличается. Они должны понимать...
3: То есть в мешка, как в этом конкурсе на свадьбе?
4: Практически.
3: Найди предмет, вот это?
4: Да. Они реально должны разбираться в своем продукте и, условно, попробовав мороженое из молочной смеси, там, 2,5% жирности и 3,2% жирности, выбрать, точно какой
3: сказать.
4: Лучше, да.
3: Ну, 3,2-то повкуснее, пожирнее.
4: Ну, разница не очень большая, но должны понимать.
3: Ребята, это тяжелый труд, серьезно.
4: Самый тяжелый труд – это дегустация кофе.
3: А, когда ты уже и так бодрый, но нужно
4: нет,
3: дальше?
4: Нет, потому что когда ты дегустируешь кофе, тебе дают разный кофе с разными настройками, это значит, ты должен попробовать 20-30 чашек за час.
3: Ну, не обязательно же прям целую чашку.
4: Не целую, но, поверь, это довольно тяжело.
3: Круто.
4: У нас ребята, которые ездят, называется кофейный каппинг, потому что ты пробуешь не просто кофе, ты пробуешь, а как в американо, а как в латте, а как в капучино.
3: В общем... Один и тот же сорт в этих всех составах, в одном других составах. Да, конечно, такого. Вот когда выбирают девчонки духи, ну и парни тоже, да, всегда ставят кофейные зерна, чтобы перебить запах. А если ты пробуешь кофе, нельзя же выпить кофе, чтобы перебить вкус кофе?
4: Ну, пьешь воду, конечно.
3: А, то есть просто водой смыл все с рецепторов.
4: Да.
3: И снова вода.
4: Да.
3: Кстати, если нужен дегустатор кофе, вот я работаю в утреннем шоу с 7 до 11 и выпиваю минимум 4 кружки кофе. Так что, если что, вы меня прям отправляете, и я все попробую, и к 11 утра у вас будет подробный отчет.
4: Сможешь отличить кофейное зерно? У кого цветочная нота, а у кого земляная нота?
3: Конечно.
2: подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе ВКонтакте.

0: знает день и ночь. Chicken FM. Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс».
1: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд «Ростикс» и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу «Ростикс» Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
2: Привет, Ярослав.
1: Ну и, кстати говоря, вот о дегустации, о работе, какие цели стоят перед твоей командой? Прямо сейчас мы поговорили о том, каким будет бренд, да, вот, но вот конкретно, что относительно стратегии?
2: Ну, у маркетолога всегда стоит одна и та же задача, простую – вырастить долю рынка. Да. Это основное то, что мы должны сделать. Другой вопрос, что как мы это делаем? Команда большая, очень много самых разных задач. У нас есть все, что касается меню, инноваций, ассортимента. Мы хотим давать такой продукт, который будет заставлять людей к нам возвращаться. Он должен быть новым, он должен быть интересным, он должен быть массовым, потому что все-таки у нас массовый потребитель.
1: Ну, это правда, да.
2: Вот. Есть все, что касается диджитала, программы лояльности, того, чтобы наше приложение было удобным, чтобы скидки в нем были выгодным, как мы будем привлекать. Ребята, которые работают с промо, с ценами, постоянно анализируют транзакции, что происходит в каждом регионе нашей стране, в наших ресторанах, стоит ли цены повысить, стоит ли цены понизить, как правильно распределить цены, чтобы на фоне конкурентов мы смотрелись выигрышно, но при этом ресторан зарабатывал. В общем, вот этот огромный комплекс факторов и работа нескольких сразу команд, оно складывается в рост доли рынка, конечно.
1: Ну, а повышение цитируемости какой-то, вот это вот с точки зрения представленности?
2: Безусловно. Ну, как бы цель номер один при этом у любого маркетолога построить лавмарку. Что такое лавмарка? Это любимый бренд. Mm-hmm. Когда тебе говорят фастфуд или ну, QSR-потребитель, конечно, не знает такого слова, ты думаешь, вот это марка. Нам нужно быть здесь очень-очень-очень сильными. А поскольку Ростикс, как мы уже сказали, бренд молодой для нашего потребителя, ему, по сути, всего 3 годика, очень много тратим как раз-таки на то, чтобы построить вот это знание, и не просто знание, но эмоциональную привязку. Не просто так мы работаем с Сережей Жуковым, который, ну, на самом деле, народная звезда. Ему доверяют, и мы тестируем все наши ролики. Мы обязательно проверяем, насколько они откликаются нашим потребителям, потому что просто снять рекламу недостаточно. Нужно, чтобы она запомнилась, чтобы она выделялась среди прочих бесконечных реклам всяких банков, телеком-операторов и прочих.
1: Ну, а вот сейчас так популярен вариант UCG-блогеров, да, которые рекламируют продукт. Ну, есть ли идея сделать каких-то бренд-амбассадоров внутри бренда Ростикс, которые будут снимать бесконечные ролики, участвовать в челленджах? И...
2: Слушай, бесконечно нет, но мы с блогерами на самом деле очень много работаем. Расскажу крутой пример. Когда мы запускали в декабре говядину, у нас было пресс-мероприятие на Маяковской для блогеров как раз-таки. Мы такого раньше никогда не делали. Это бесплатное мероприятие. В смысле, мы ребятам, блогерам, не платили за то, чтобы они к нам пришли. Мы сказали, приезжайте, будет прикольно, будет весело, у вас будет развлекательная программа.
1: Мы курицу дадим.
2: Да, мы дадим вам курицу поесть и еще сюрприз. Вот. Позвали всех.
1: Сюрприз, фотобудка.
2: Да, ой, там прикольно было. Позвали всех, ну, потому что думали, ну, придет, может, там, типа, 15 человек придет, будет успех. Ну, там позвали человек 150. Пришло около сотни ребят.
1: Ну, если в среду в 3 звать, то вообще сработает.
2: Нет, это был четверг, это был предновогодний период, они же по всем вечеринкам новогодним ездят.
1: Да, конечно, да.
2: Это был вечер. Была огромная толпа, они там в какой-то момент, мы делали развлекательную программу, ну, чтобы они не просто ели молча, да, еще был классный ведущий, кстати, тоже из Инстаграма, очень клевый парень. Блогеры у нас в ресторанах не просто попробовали продукт, у нас было нереальное какое-то количество потом публикаций про нашу говядину, они пели в ресторане караоке, они сказали, что это был очень теплый ламповый вечер, вообще не пафосная тусовка, а клевая, они там смогли пообщаться, и все вот известные обзорщики фастфуда подходили к нашей команде, к нашим ребятам и благодарили за продукт. Реально, хочу передать ребятам в ресторанах привет и спасибо от всех тех, кто наш продукт покупает. Они говорят, у вас очень вкусно, очень классно, я всегда рад к вам приходить.
1: Ну и после таких событий, я думаю, калории тратятся.
2: Калории тратятся всегда. Мне для того, чтобы и дегустировать нашу еду, и оставаться более-менее в форме, приходится 5 раз в неделю спортом заниматься.
1: То есть 5 раз в неделю спорт и 6 раз в неделю дегустация, правильно?
2: 3 достаточно более чем.
1: Но спорт был сегодня?
2: Сегодня нет, завтра будет.
1: Настало время вкусно поесть, ну и предварительно немножко пошуршать пакетами. Евгения, что ты принесла, рассказывай.
2: Ну, давай пошуршим. Смотри, у меня здесь 2 продукта. Мой любимый, самый обожаемый острый Ростмастер.
1: Ой-ой-ой.
2: Вот он.
1: Ну да, ты сказала, острый вкуснее всегда, я запомнил.
2: Да, я люблю острую еду. Я как раз из этой категории. И из нашего временного ассортимента один из тоже моих любимых продуктов. Это наш крабсбургер. Офигительный просто.
1: Крабсбургер. Это тот самый рецепт, который вы хотели украсть в Спанч Бобби?
2: Практически, но вкуснее, потому что еще в нем нори и васаби, и это очень-очень-очень
1: как
2: классно.
1: Как он выглядит хотя бы? Я вот крабсбургер ни разу не заказывал.
2: Здесь он
1: так
2: в бумажке.
1: Он маленький, хороший.
2: Он малыш, но он очень сочный.
1: Ради такого малыша я готов на все. Кстати, а ты помнишь свой самый первый заказ в Ростикс?
2: Я не просто помню первый заказ в Ростикс, это было очень символично. Но опять же, это был заказ не в Ростикс, а в KFC. Дело было так. До того, как прийти работать в KFC, я 7 лет не ела мясо. И птицу тоже. Я ела только рыбу.
1: Ездила на ретрит?
2: На ретрит не ездила, но
1: аскезу
2: как бы...
1: Аскезу по умолчанию брала двухнедельную.
2: Считай, что это была аскеза.
1: Я услышал.
2: Вот. И в какой-то момент решила, ну ладно, хватит, начну есть курицу. Начала есть курицу.
1: Все выходят из этого именно так?
2: Да. Через неделю первый раз заказала себе в KFC. Это был острый боксмастер тогда еще. Так. А еще через 3 недели устроилась на работу в KFC. Так сложилось.
1: Нет,
2: так
1: что, да, не могу больше это терпеть. Ну что, давайте перекусим тогда, повспоминаем лучшие времена без мяса и без курицы, ребят. Но это не жизнь.
2: Вообще не жизнь.
1: Мнение, конечно, редакции может отличаться от мнения автора. А, кстати, что входит в состав Ростмастера? Вот как маркетолог, сразу, не подглядывая, без подсказок, что внутри?
2: Куриное филе острое, майонез, помидор, салат, ломтик сыра, картофель по-деревенски и пшеничные тортильи.
1: Кстати, да, все. Вот помидора нет, но я доберусь до него. Приятного нам аппетита.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе ВКонтакте «Я в Ростикс».

0: если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа есть в Ростикс.
2: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс».
3: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд «Ростикс» и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу «Ростикс» Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
4: Привет, Ярослав.
3: Перекусили и продолжаем. Переходим к вопросам от наших сотрудников. Женя, для тебя не секрет, что у нас существует телеграм-канал и Макс, и я в «Ростикс». Именно там подписанные сотрудники отправляют вопросы для каждого подкаста. И я напомню, что мы выбираем авторов трех самых интересных вопросов, и эти авторы получают подарки. Подарки прямо сейчас в кадре. У нас новый дроп, ребята, это новая коллекция, это просто слей и свага в ваших руках, и на ваших шеях может оказаться крутейшая термокружка, выполненная в виде объектива для фотоаппарата. Такой нет ни у кого абсолютно точно. Если вы с такой придете и будете пить кофе, все точно обзавидуются. Ну и посмотрим, кому они достанутся. Женя, твоя задача просто выбрать авторов трех самых крутых вопросов.
4: Выбор обязательно.
3: Ну тогда поехали. Итак, два вопросы от сотрудников, и сегодня мы презентуем абсолютно новый формат. Мы предложили ребятам записывать вопросы, потому что бывает, что я прочитал не с той интонацией, то есть «Как начинался ваш карьерный путь?» Может показаться, что был грубый вопрос, а девочка писала «Как начинался ваш карьерный путь?» Поэтому, чтобы интонации были переданы, вопросы. И первый аудиовопрос прилетел от Виктора Антошечкина, ЦПР «Москва», менеджер по развитию поставщиков.
5: Евгения, каким вы видите гостя из страны в ближайшем будущем, например, в 2030 году? Кто он? Какие у него будут предпочтения в меню и сервисе «Ростикс»? Что мы можем сделать, чтобы завоевать любовь такого гостя уже сейчас?
4: Витя, спасибо за вопрос. Витя классный парень, знаю его лично, работает с нашей курицей, с нашими куриными поставщиками, очень много всего знает про это.
3: Витя, большой привет, тебе не надо выходить, согласно словам старой песни.
4: Вот, а по поводу гостя, какие у него будут ожидания к 30-му году? Вроде кажется, у нас мир меняется все время, какие-то новые технологии, потребитель меняется. Это и так, и не так. Нашему бизнесу на самом деле очень-очень-очень много тысяч лет. Мы кормим людей едой, да? И потребности в этом смысле более или менее остаются неизменными. Нужен вкусный продукт, продукт за приемлемую цену, с хорошим качеством и, главное, с повторяющимся позитивным опытом. Каждый раз, когда ты приходишь в заведение, ты должен получать стабильно, одинаково хороший опыт. И это точно не изменится к 30-му году.
3: Как давно в деле только мы, парикмахеры и моряки?
4: Точно, моряки. Но то, что изменится совершенно точно, это то, что потребители становятся больше, все больше возможностей поесть не дома. Готовая еда в ритейле, постоянно какие-то открываются новые концепции кофеин, столовых современных. Очень много всего, конкуренция растет. Именно поэтому так важно постоянно продолжать соблюдать все стандарты, которые приводят к хорошему гостевому опыту. Потому что каждый раз, когда человек приходит в наш ресторан, и ему невкусно, или долго, или заказ собран не точно, в общем, что-то ему принципиально не понравилось, по нашим исследованиям, в следующий раз он вернется к нам, в лучшем случае, через 15 месяцев.
3: Это много.
4: Это реально много. Поэтому, когда так много конкуренции...
3: Два чека на 1500 не могут быть разбросаны так далеко.
4: Да. Но вернемся к вопросу, видите, на самом деле, а что будет интересного нового, помимо конкуренции? Мы видим в последние годы, что наши гости более открыты к разным новым интересным вещам. Кто бы мог подумать, что какие-нибудь бабл-лимонады будут так круто продаваться еще
3: это
4: пару
3: правда.
4: Лет назад.
3: Это правда.
4: Сейчас много новых классных брендов в магазинах, в ресторанах, и люди к этому привыкли, и они готовы пробовать новое. Поэтому для них очень важно будет постоянно видеть какие-то классные, интересные, эмоциональные вещи и в еде, и в разных интересных коллаборациях. Например, больше года назад мы начали запускать всякие детские коллабы с мультфильмами, блогерами и прочими. Мы будем продолжать это развивать, потому что от таких брендов, как наш, реально сейчас ожидают не только еду, от них ожидают прям культурную такую прослойку, культурный код, коллабы с селебами, коллабы с мультиками, с фильмами, с играми, и мы это обязательно будем им давать.
3: А не будет ли вот такого мультика, сделанного с помощью искусственного интеллекта, где Стрипсина говорит Стрипсине: «Ну как же так, мы оба Стрипсы, как же у нас мог родиться Байтс? Да, это же твой босс Байтс».
4: Какая-то извращенная фантазия.
3: Нет, вы не видели?
4: Это же такого нет.
3: Это же гора этих мультиков про овощи сейчас в сети.
4: Ну что-то было такое. Но на самом деле у нас в этом году будет две... У нас будет несколько коллаб, но у нас есть две просто нереально крутые, я пока не могу назвать имена. Но поверьте, когда вы узнаете, что это, вы будете рады, и вы будете гордиться нашим брендом. Это очень крутые коллабы, и мы наших конкурентов перебили, мы забрали их себе.
3: Очень хочется узнать, что это уже, кто это.
4: Нет.
3: Хотя бы это еда или это будет какой-то мерч?
4: Это будет
3: музыка?
4: Это будет один мультик и один фильм.
3: Будет два вечера, как минимум, чтобы порадоваться вместе с брендом.
4: Пушка будет.
3: 100%. Но по поводу пользовательского опыта, вот свое наблюдение, вот относится ли твоя работа к вот этим, как они, терминалом по самостоятельному обслуживанию. Вот что мне нравится в бренде Ростикс 100%, это ненавязчивые терминалы. Потому что когда ты приходишь в другое какое-то место,
4: какое-то
3: с точкой, например, или какое-то кинговое, да, там все время вот эти дополнительные продажи. На каждой странице, куда бы ты ни нажал, они все время тебе предлагают дополнительную продажу. Это невероятно раздражает. В Ростикс все понятно. Единственное, что тебе предложат, это соус, а еще проверить, ну, на аллергены твой состав.
4: Это на самом деле не так. Мы действительно тоже много чего предлагаем.
3: Не, да, салфетка, напиток какой-то. Но это ненавязчиво происходит. Не так, что тебе обязательно нужно отлистать, где-то там найти.
4: Как маркетологу, который радеет за потребителя, я рада слышать такую обратную связь. Как маркетологу, который отвечает за продажи, я не рада слышать такую обратную связь. Не, мы это на самом деле всю эту тему развиваем. Мы будем делать доп. Продажи на киосках и в приложении. Но просто мы будем это делать не в ущерб все-таки пользовательскому опыту. Чтобы ты раздраженно тыкал на экран.
3: Вот мой коллега мне говорит, давай зайдем в другую сеть быстрого питания по пути после работы иногда.
4: Я такой, нет.
3: Я ему говорю, нет, я не пойду.
4: Они меня бесят.
3: Я бренд-амбассадор, у меня, посмотри, сейчас не на мне, но кепка с надписью «Амбассадор Ростикс». Он говорит, ну пойдем, пожалуйста, там так вкусно. И каждый раз я бешусь из-за этих дополнительных продаж. Он думает, я правильно сделал, что выбрал Ростикс.
4: Ну, либо ты можешь поговорить голосом на кассе. Или ты не олдскульный.
3: Ну, можно, конечно, но как будто бы проще уже в киоске это сделать. Я не люблю просто коммуникацию с людьми, понимаешь?
4: Да, ты вообще интроверт.
3: Лучше переписка, это гораздо интереснее. Ну да ладно, что мы все обо мне, да обо мне. Давай поговорим лучше о тебе, и твои ответы на вопросы прозвучат дальше. Следующий вопрос, аудиовопрос от Дмитрия Рубинштейна. Нет, не из Петербурга. Ресторан «Дружбы» Химки.
6: Как вы понимаете, что рост показателей – это результат маркетинговой кампании, а не просто совпадение с внешними факторами? Какие инструменты помогают это проверить? И менялся ли подход после ситуации, когда оценка оказывалась ошибочной?
4: Дима, очень классный вопрос, на самом деле. И вопрос сложный. Для того, чтобы на него ответить, придется несколько сразу вещей рассказать. Смотри, у нас есть офлайн-каналы продаж и онлайн-каналы продаж. Офлайн-каналы продаж – это, по сути, у нас киоск и касса. Мы не знаем, откуда приходят люди, которые там покупают. Поэтому у нас есть определенные инструменты сравнения трафика в ресторанах, где, допустим, проходят промо и не проходят промо. Мы сравниваем транзакции, наши заказы, в период проведения промо или какой-нибудь активации по сравнению с предыдущим периодом. Вычитаем сезонность и сравниваем это с контрольной группой. То есть у нас есть группа ресторанов, где проходит какая-нибудь акция, и группа, где не проходит. Они должны быть обязательно сравнимые. У них должен быть похожий товарооборот. Допустим, это могут быть в обоих случаях и то только фудкорты или какой-то микс, но он должен быть очень однородный. Мы сравниваем группу, где не было акции до и после, и группу, где была акция до и после. И смотрим, соответственно, на рейтинги продаж тоже этой акции. Таким образом, проверяем, насколько наше сообщение маркетинговое было донесено до потребителя, он пришел и купил. Это если говорим про офлайн. Если говорим про онлайн, то все намного одновременно проще и интереснее. Потому что онлайн-каналы продаж у нас это что? Click and Collect и доставка. И это, по сути, e-com. То есть у нас есть полная прослеживаемость от момента показа рекламы, рекламного баннера или ролика до момента покупки. Я четко знаю, сколько тысяч раз мне нужно показать баннер для того, чтобы там некоторое количество людей на него кликнуло, перешло потом в приложение оформило заказ и по финалу его совершило и забрало в ресторане. Можно четко построить всю цепочку того, как маркетинг влияет на продажи.
3: Дмитрий, надеюсь, ответ исчерпывающий. В принципе, здесь все понятно.
2: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе

0: Звучит сочно. Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу Rostix.
1: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд Rostix и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу Rostix Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
2: Привет, Ярослав.
1: А, кстати, вот есть ли такие рестораны, вот, например, я думаю, внешние факторы, какие вот мог Дима иметь в виду внешние факторы? Ну, например, расположение вуза рядом с рестораном быстрого обслуживания может быть тоже фактором. Вот абитуриенты приезжают
2: в августе. Вагон внешних факторов может на самом деле быть. Они могут быть постоянными, могут быть временными. Погода очень сильно влияет на то, как продажи идут.
1: Хуже погода, меньше продаж?
2: Хуже погода, меньше людей ходят пешком, меньше заказов. Соответственно, даже если посмотреть на то, как у нас распределяются заказы по году, летом у нас очень много заказов, и средний чек пониже, потому что, ты идешь мимо, ты взял себе что-то небольшое,
1: да,
2: что-то попить. Зимой ты пришел с друзьями, с компанией, со своим супругом и сел. И ешь. Соответственно, чек выше зимой, заказов меньше. Чек ниже летом, заказов больше. Это про погоду. Есть конкуренция. Открыли, закрыли рядом ресторан конкурентов. Есть всякие штуки, типа перекопали дорогу рядом с рестораном. Не подойти. Сейчас вот перекрыли улицу там в честь парада. Тоже. Где-то продажи упадут. Так что внешних факторов очень много.
1: Ну и следующий вопрос. Аудиовопрос также от Дмитрия. Послушаем его.
3: Сейчас AirCafe тестируется всего в 10 ресторанах из большой сети. Какие ключевые гипотезы вы проверяете на этом этапе и какие результаты станут для вас сигналом к масштабированию?
2: Классный вопрос. На самом деле AirCafe – это мой один из любимейших проектов, который мы придумали в Rostix. Для тех, кто не знает, мы в 10 ресторанах тестируем расширенное меню из крутых премиальных кофейных и холодных напитков, очень клевых десертов и премиальных сэндвичей. То есть, условно, это такой ресторан внутри ресторана. Маленькая кафешка внутри большого ресторана Rostix. Что сейчас тестируем? Мы с помощью всех наших инструментов в ресторане, подсветок на киоске, пасмов, каких-то прикольных витрин, мы витрины дополнительные для десертов поставили в рестиках, пытаемся максимально увеличить продажи. Причем очень четко видно сезональность. Чем теплее становится на улице, тем больше люди покупают напитки и десерты. Почему? Потому что это импульсные категории, эмоциональные. Соответственно, когда ты гуляешь, ты хочешь, готов больше тратить денег, и продажи в кафе растут.
1: Ну и сладенького охота, чтобы были, была энергия
2: вот это
1: для
2: вот прогулки. И это как раз-таки та линейка продуктов, которая может построить эмоциональную связь с брендом и помочь нам увеличить продажи кофе. Потому что просто кофе – это не так интересно, но кофе в какой-то концепции, в концепции кафе, она у нас классная, такая довольно премиальная, красная с золотом. Вот она уже может продаваться. И вопрос был про гипотезы. Первая гипотеза, что мы достигнем необходимого товарооборота, необходимого для того, чтобы окупить трудозатраты, собственно, и затраты на оборудование в ресторанах. Вторая гипотеза, что потребителю продукт нравится, интересен и релевантен, и она пока оправдывается. Мы делали уже исследование, наши гости сказали, что да, те, кто купили, очень вкусно, очень прикольно, молодежи очень заходят в бабл всякие напитки, там есть лимонады с сырной пеной и бабл шариками, там есть круассаны с ветчиной из индейки, там вообще пушечный абсолютно ассортимент. Вот. А взрослым больше заходят всякие интересные кофейные напитки, раф, с десертами, тортиками, эклерами, вот этой всей историей.
1: А, кстати, вот у меня такой вопрос. А кто придумывает изначально продукт? Ну, это же не отдел маркетинга, правильно? Это...
2: В том числе.
1: Ну, то есть вот это какая-то коллегиальная, как какие-то сборы,
2: да.
1: Такие, так, ребята, нам нужны напитки. А как придумали кафе вообще?
2: Ну, смотри, сидит маркетолог, допустим, так. Он отвечает, допустим, за кофе. Прихожу, допустим, я и говорю, маловато кофе продаем. Что ты сделаешь для того, чтобы мы продавали кофе больше? Краткосрочно-то он, конечно, какой-нибудь промакс запустит, но долгосрочно он придет и расскажет. Вот я провел исследование с потребителями о том, что для них кофе и как они его покупают. Действительно, мы такое исследование провели. Часть аудитории говорит, для меня это функциональная история, чисто взбодриться, как бы у меня какой-то вот такой связи нет. Но такие потребители обычно ходят в пятерочку за американо за 49 рублей. Нам такое...
1: Или вот этот, как он там, фикс. Кофе как-то там
2: уже сейчас тоже недешево.
1: А, да?
2: Да.
1: Я не бываю.
2: А вторая большая группа потребителей, они как раз с эмоциональным опытом. Кофе – это что-то классное, у тебя стаканчик, у тебя вкусы.
1: Это для тебя про что? Это для меня про наслаждение.
2: Побаловать себя, ну, вот да, это вся история. Вот. И условно маркетолог дальше говорит, ну, смотрите, если мы хотим построить имидж кофе с точки зрения побаловать себя, помимо того, что у нас должны быть классные настройки в кофемашинах, кстати, рост 2.0 это проверяет, не забудьте. Мы следим. Все следят.
1: Настройки кофемашины не менять.
2: Вызвать техника и проверить, что неправильно. И для того, чтобы всегда напоминать потребителю о том, что у нас есть что-то классное в категории напитков, ну, кофе-то только зимой в основном пьют, на самом деле. Летом очень сильно снижается. Я понимаю, что ты наверняка пьешь его каждый
1: всегда.
2: День. Но летом продажи снижаются сильно. Айс-кофе не такая...
1: Айс-кофе.
2: Айс-бэби, да. Не такая сильно популярная история летом. И мы придумали, что типа, а давайте сделаем...
1: Кофейню.
2: Кофейню внутри ресторана. Дальше что делает маркетолог?
1: Некий такой Ватикан, да?
2: Да. Дальше что делает маркетолог? Он проходит, собирает большое исследование ассортимента.
1: Кто оплачивает исследование? Вот что важно мне.
2: Ну, как это кто?
1: То есть, как согласовать? Ну, то есть, я маркетолог. Я такой, мне нужно исследование по нашим покупателям, чтобы придумать кофе.
2: Хороший маркетолог закладывает это в бюджетный план на год.
1: То есть, он может предполагать, что будут эти исследования?
2: Ну, конечно, он же умный.
1: Типа... Я буду изучать кофе, я буду изучать стрипсы.
2: Да, мне понадобится узнать там ответы на такие-то вопросы, мне нужно будет поговорить с потребителем, потом мы придумаем новый продукт вместе с командой NPD.
1: Интересная работа.
2: Да, конечно, но сложная.
1: Ну, понятно, что нелегкая.
2: Надо хорошо уметь читать.
1: Какие-то вакансии, докладываем. Хорошо. И переходим к следующему вопросу. Он пришел к нам от менеджера по корпоративной культуре группы компании «Знак» Илья Альи Матюкова. Илья, послушаем.
4: Евгения, добрый день. Маркетинг – это про эмоции, а самые сильные эмоции часто связаны с вкусами из детства или важных моментов жизни. Какой вкус или блюдо из вашего личного прошлого навсегда осталось для вас эталоном домашнего уюта или праздника? И как вы пытаетесь привнести это чувство того самого вкуса в наш бренд? Спасибо.
2: Какой милый вопрос.
1: Очень мило.
2: Вообще ужасно милый вопрос. Вкус детства для меня – это, наверное, две вещи. Во-первых, бабушкин борщ. Потому что она любила готовить борщ в 10-литровой кастрюле, поэтому борщ был на завтрак, на обед, на ужин, помимо всего прочего.
1: Сметана, чеснок прилагаются?
2: Естественно. Угу. Вот. И еще она делала офигительные, просто очень крутые маленькие треугольнички слоеного теста с куриным фаршем, пирожки. Очень вкусные.
1: Как-то в Татарстане они называются. Элеш, по-моему.
2: Она была не татарка, поэтому это вряд ли...
1: Это пирожки.
2: Да, это были просто пирожки, очень вкусные. Вот. Переношу ли я воспоминания своего детства на свою современную работу? Нет, честно говоря, не переношу, потому что наш потребитель, он немножко про другое. Угу. Но я переношу свою любовь к разным кухням мира. Я вообще много готовлю разной кухни мира. Где-то раз в год меня накрывает. Я начинаю любить какую-нибудь страну и начинаю готовить все из ее кухни. Из корейской, из индийской, из тайской. И какие у нас были линейки? Корейская, индийская, тайская. Индийской, кстати, не было.
1: Все взаимосвязано, ребят.
2: Немножко есть, но мы это все тестируем.
1: Осталось масленичную неделю добавить еще.
2: Блин. Ростмастер в виде блина с куриным филе внутри. Нормально. Могло бы пойти.
1: Как минимум. А пирожки? Русская неделя.
2: Маленький секрет. Что-то похожее на русские недели будет в самое ближайшее время. Когда именно, вы узнаете чуть позже.
1: Ребята, ждем и готовим свои желудки. Идем дальше. Следующий вопрос от Твит Ивантеевка, от Мухина Максима. Максим.
5: Евгения, если не секрет, будут ли в этом году масштабные коллаборации или временное меню, как с суперострой линейкой?
2: Ну, собственно, на самом деле, уже мы ответили в подкасте на этот вопрос. Коллабораций будут. Их будет несколько. Их будет, по-моему, около 5, если я не ошибаюсь, всяких классных детских предложений, подростковых предложений. Таких вот прям нишевых продуктовых запусков, как острая линейка, не будет. Но мы вернем острый соус, суперострый соус Бустер, на постоянную основу нашу линейку, потому что гостям понравилось, на самом деле. Сделать свой острый шеф-бургер еще в 3 раза острее – это нашло свою аудиторию.
1: Ну, я знаю, что тебе это нравится.
2: Мне – да.
1: Побольше соуса.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе

0: amazing sound.
1: Chicken FM. Всегда в движении. Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу Rostix.
2: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд Rostix и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу Rostix Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
3: Привет, Ярослав.
2: Следующий вопрос прилетел к нам из ресторана «Вокзал Чкалов», Нижний Новгород, Андрей Блинов.
4: Сегодня реальный конкурент Rostix не столько другие сети быстрого питания, сколько курица, гриль и готовая еда из Пятерочки или Магнита в 2 минутах от дома. Как меняется ваша маркетинговая стратегия в ответ на этот вызов? Вы планируете делать ставку на удобство и скорость, то бишь доставку, эмоциональную связь или уникальные вкусы, которых нет в ритейле?
3: Классный вопрос. Такое чувство, что маркетолог составлял этот вопрос.
2: Ну, как раз мы говорили о том, что люди идут за кофе, и есть уже ответ, да, по кофе, что мы готовим уникальное предложение, а по еде?
3: По еде, на самом деле, тоже интересно, потому что мы спрашивали, если кто-то не знает, у нас есть собственное B2B-производство. Это значит, что мы делаем наш продукт в формате готовой еды, в лоточках таких, вот, и продаем в некоторые сети ритейлов. В Самокате мы продаемся, вот, с позавчерашнего дня в Яндекс.Лавке продаемся в Москве. Перекрестки продаемся в Москве. И это, на самом деле, хорошая история. Потихоньку туда заходим. Но ритейл действительно отъедает некоторое количество заказов, какую-то долю у фастфуда, не только у фастфуда, с помощью готовой еды. Опять же, возвращаемся. Это очень функциональная потребность. Мы делали исследования, и люди говорят, что для них в готовой еде очень важна предсказуемость, стабильность, постоянство. Самые продаваемые позиции готовой еды в ритейле – это угадай что? Как ты думаешь?
2: Картофельное пюре.
3: Картофельным пюре с котлеткой и салат оливье. Собственно.
2: 100%. Потому что не нужно есть долго. Это естся быстро.
3: Да.
2: Фишка.
3: Да.
2: Одной
3: да.
2: вилкой все съедаешь.
3: Наше преимущество здесь в том, что мы все-таки бренд с яркой, вкусной едой. Намного, кстати, ярче и вкуснее, чем у наших конкурентов. Поспорьте со мной, я так считаю. И невозможно приготовить нашу курицу дома. И более того, ну, довольно сложно приготовить даже в ритейле такую курицу, как у нас. Нужно иметь определенную фритюру, технологию, наш фирменный рецепт. Поэтому здесь не так это все и опасно, но, тем не менее, мы все равно на это смотрим и понимаем, что, как минимум, нам нужно быть такими же доступными по цене, как готовая еда. То есть, условно, если ты берешь котлету с пюрешкой и салат за 450-500 рублей, то наш средний чек тоже плюс-минус не должен превышать эту сумму, потому что люди сравнивают даже не цену за продукт, они сравнивают цену за свой визит, за всю свою покупку.
2: Ну, кроме того, в эту цену 500 рублей войдет вариация. Ты можешь взять это с собой или можешь съесть на месте.
3: У нас тоже.
2: А зачастую фуд-ритейл, ну, я про это и говорю.
3: Да-да-да.
2: А зачастую фуд-ритейл, помимо некоторых магазинов, ну, не имеет, собственно, места, где можно
3: поесть.
2: Нет, как
3: раз нет. Сейчас все наши ритейл-сети, и X5, и Магнит, и Дикси, и вообще все оборудуют свои точки, свои магазины маленькими кафешками с микроволновками. Так что мы конкурируем лоб в лоб. Они даже не скрывают, что для нас, для них мы – это часть как раз рынка, который они хотят отъесть.
2: Ух, они какие. Следующее аудио пришло от Ивана Мирова, ресторан «Косыгина 30», город Санкт-Петербург.
5: Если бы у вас был неограниченный бюджет на одну маркетинговую инициативу, что бы вы реализовали?
3: Скажем так, раз уж мы говорим про неограниченный бюджет, значит, и мечтать можно о чем угодно. Я бы

0: Помечтала о том, что хочу конкретно я. Мне бы хотелось, чтобы у нас бренд был не только известным и массовым, но чтобы он еще и был культовым. И мне бы очень хотелось, чтобы мы нашли какого-нибудь очень крутого, очень известного поп-исполнителя, возможно, с каким-нибудь диджеем, и сделали бы какой-нибудь зашибенный электронный трек, под который бы танцевала вся страна. Вот что-то типа Gangnam Style, когда Псай его выпускал в 2008 году. Вот моя мечта – это сделать супер-вау какую-нибудь такую музыкальную историю. Чтобы на каждом фестивале летнем она играла, чтобы в некоторых соцсетях саундтреком играла к каждому видеоролику. Вот.
1: А, может быть, что-нибудь из серии «Клава Кока и не лето», и типа «Ты подарила мне крылья», они так остры.
0: Что-то поярче, но где-то вот примерно в ту степь, ты говоришь, да.
1: Следующее аудио также от Ивана.
2: Как вы собираете и используете обратную связь от гостей? Приведите пример, когда мнение гостей привело к реальным изменениям.
0: Как собираем обратную связь? На самом деле, есть несколько источников сбора обратной связи. Можно оставить отзыв у нас в приложении, можно оставить отзыв, отсканировав QR-код на чеке, можно позвонить на колл-центр или оставить отзыв, на самом деле, на картах или в отзывиках. Эти отзывы мы тоже смотрим. Пример, ну вот простой, кстати. Когда заказываешь сейчас на киоске и при этом авторизуешься, у тебя в конце появляется номер заказа. Но зачастую ты не в состоянии его запомнить. Ну, не все помнят свой номер заказа.
1: Фотоют?
0: Фотоют, да, но это тоже, ну, как бы такая история. Не все готовы фоткать.
1: Не успел сориентироваться.
0: Да, была жалоба, типа, ребята, не, ну вот фоткать как-то тупо, хотим по-другому как-то запоминать свой номер заказа. Сейчас наша команда Digital IT придумала, разработала, и вот как раз прямо сейчас выкатывает, рядом с номером твоего заказа на киоске появляется QR-код, ты наводишь, и у тебя открывается такая страничка в браузере, где ты видишь свой заказ и его статус, готов он уже есть, и его забирать или нет. То есть ты можешь отсканировать эту штуку, уйти там по своим делам, в Ворну или еще куда-то, и видеть в телефоне твой статус заказа, даже не имея приложения.
1: Это очень удобно, кстати,
0: да,
1: пригодится.
0: Штуку.
1: Когда запустим?
0: Уже практически, по-моему.
1: Ребята, все пробуем обязательно, но просим друзей, если вдруг вы сами наелись и хорошо все чувствуете, позовите друзей, пусть протестируют, расскажут нам. Пара вопросов показана текстом. Как говорится, текстом покажи, показал Мирзо Амиршоев. Насколько сильно маркетинг в регионах отличается от московского, и как бренд адаптирует промо-акции под локальные вкусы?
0: На самом деле, на данный момент не так сильно маркетинг в регионах отличается от московского. Ну, и на самом деле и бренд-то у нас массовый. Есть, конечно, различия. У нас есть регионы, где есть халяльное меню. У нас есть регионы, где из-за логистических ограничений нет части продуктов. Не все можно довезти в Якутск. У них вообще зимой логистика по замерзшей реке. Но в целом маркетинг очень похож. Конкретно некоторые регионы проводят для себя локальные акции, активации, много коллабятся с местными спортивными клубами, но это в основном делают маркетологи наших франчайзи-партнеров уже на местах. В целом мы стараемся быть как вот один бренд, одна система. Но сейчас у нас есть несколько проектов, которые позволяют управлять ресторанами и тем, что в них происходит, более, ну, давай назовем это детально, географически. Первым шагом было то, что у нас теперь разные цены в разных ресторанах, и мы в ближайшие пару лет хотим прийти к тому, что у нас немножко начало бы отличаться меню. Например, Аркафе, скорее всего, мы будем запускать не везде, потому что не каждому ресторану оно нужно.
1: Ну да, конверсия не та.
0: Да. Не везде нужны премиальные кофейные напитки, мы это все тоже прекрасно понимаем, и будем запускать промо тоже более географично, потому что не везде они нужны. Допустим, на каком-нибудь вокзале, где трафик всегда будет, промо могут быть и не нужны. Вот, так что, наверное, ответ пока не сильно отличается маркетинг по регионам.
1: А, кстати, может ли быть какое-то отдельное согласование от этих маркетинговых акций? То есть наверняка же вы, как центральный офис, видите все то, что планирует делать франчайзинговый
0: партнер.
1: Да,
0: конечно, мы всегда работаем вместе с ребятами. То есть если, допустим, какой-нибудь регион, допустим, у ребят в Сибири хочется провести какой-нибудь промо, снизить цены временно, они приходят к моей команде локального маркетинга, и они вместе придумывают промо, разрабатывают дизайны, считают обоснование финансовое, что то, что они потратят на скидки, и принесет дополнительную выручку. В общем, это всегда командная работа. Мы всегда знаем, кто что делает. Ребята знают, что готовим мы на национальном уровне, я имею в виду маркетологи партнеров, а мы знаем, что они делают на локальном.
1: Следующий вопрос также пришел от Мирзо. Является ли ввод позиции с говядиной риском размытия бренда куриного эксперта? Или это необходимый шаг для доли рынка?
0: Отличный на самом деле вопрос. И классно, что ты его спросил, потому что мне бы хотелось, чтобы все услышали на него ответ.
1: Так.
0: Мы никогда не будем запускать говядину как ключевой элемент нашего меню. вот сейчас у нас она запускалась зимой, летом будет восточная линейка, вы уже все знаете, запуск у нее достаточно скоро, буквально через пару недель. Там тоже будут продукты с говядиной. Но это всегда как бы дополнение. Наши потребители что нам говорят? Нам очень нравится ваш продукт, нам очень нравится курица, но мы не готовы есть ее прям каждый день, и нам бы хотелось некоторого разнообразия. Mm-hmm. Поэтому мы всегда будем оставаться куриным экспертом, мы всегда будем продвигать там, в первую очередь, на первом месте нашу курицу, ну, говядина тоже будет. И это поможет нам растить долю рынка, все так.
1: Ну, это как раз это, говоря об ассортименте и участии ритейла в откусывании нашего пирога, как раз это как будто бы вот...
0: 100%, все так и есть.
1: Сюда.
3: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе ВКонтакте.

0: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу Rostix.
1: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд Rostix и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу Rostix Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
2: Привет, Ярослав.
1: Следующий вопрос снова аудио прислал Андрей Высотов, Лениногорск.
3: Какой самый неожиданный источник вдохновения для новых рекламных кампаний Rostix, и при чем тут еда?
2: Неожиданный источник вдохновения. Ну, смотрите, у меня есть личная фишка, очень люблю Азию. Юго-восточную и всякую разную. Езжу периодически туда и люблю вообще в других странах залипать в продуктовых магазинах. Это, конечно, кошмар. Как-то раз мой муж меня два часа вылавливал из большого супермаркета. Я просто хожу по полкам и смотрю, а какие там вообще есть вкусы. Ну, то есть у нас чипсы, понятно, сметана, лук, соль, сыр. А у них же там совершенно безумие творится. Какие-то свиные уши, что-то еще. И много-много-много-много фотографий, потом прилетаешь в Москву, смотришь, думаешь, блин, вот это точно вдохновит, там, вот это точно вдохновит, а давайте попробуем там какую-нибудь еще историю. Так что из путешествий очень много всего привозим. И я, и все ребята в нашей команде. Постоянно смотрим за чем-то новым, за какими-то трендами, адаптируем их. Баблы мы запускали тоже не просто так. Для того, чтобы запустить их быстро, ребята съездили в Китай, выбрали образцы.
1: Показалось, в Китай.
2: Да, выбрали образцы на месте, ну, потому что логистика долгая там из серии. Запросите поставщика новые баблы, Лильман, надо полтора месяца.
1: Какая классная ехать. Работа. Ребята, нам нужны новые вкусы. Летим в Китай, да, нам же Пекин.
2: Прикольно, да, прилетаешь, ты сутки там проводишь, улетаешь обратно.
1: Класс.
2: Потому что это было очень-очень
1: поем,
2: быстро.
1: Попил.
2: И мы сэкономили 3 месяца на запуске просто за счет того, что слетали на 1 день в Китай обратно, выбрали конкретные баблы, сказали, все, везите. Привезли, вот сейчас мы пьем с вами лимонад. Сакура, белый персик.
1: Звучит вкусно. Стоит попробовать обязательно, если еще не попробовали. Кстати, по поводу Китая. Утка по-пекински?
2: Да, конечно, да.
1: В ресторанах Rostix?
2: Утка нет. Китайская линейка с соусом хайсин или чем-то похожим. Очень может быть и да. Одна в проработке в том числе, только никому не говорить.
1: Ну, мы все, мы. Следующие вопросы снова. Текстовый Иван Наговицын. Какую самую безумную идею в маркетинге вы отклонили за последний год и почему?
2: Ну, кстати, совсем недавно мне предложили сделать коллабу с Прохором Шаляпиным,
1: но
2: в довольно провокационной форме. Представьте, что Прохор Шаляпин лежит в ванне с пеной,
1: так.
2: Держит в тут руках баскет, и он, несколько баскетов плавают, значит, у него по ванне.
1: И он гедонист.
2: И он гедонист, но он же и есть гедонист.
1: Ну, есть.
2: Вот, я подумала, что это как-то не очень гигиенично, но в целом идея была забавная.
1: А Прохор, ну, естественно, пока не уведомили еще.
2: Идея была предложена, идея была отложена на будущее, и Прохора не стали беспокоить.
1: А, окей. Следующий вопрос от Егора Бачинского, Rostix Народный, город Владивосток. О чем вы мечтаете за пределами рабочих KPI? Что хотели бы реализовать в ближайшие 5 лет?
2: Классный вопрос. У меня сейчас много всяких разных микропроектов. Например, у меня ремонт на даче. Вот. Я надеюсь, этим до середины хотя бы этого лета закончить этот ремонт, чтобы хоть какое-то время провести там. Мангал, шашлык, природа,
1: красиво.
2: Грядки. Да, там, правда, очень красиво, очень классно.
1: А ремонт в стиле в современном или такая реставрация под старину?
2: Нет, там старый брусовый дом,
1: так.
2: Там вагоночка внутри, такое все было. Сейчас оно было желтое, конечно. Сейчас покрасили в такие белые, в зеленые цвета. Угу. Такой деревенский русский
1: немножко
2: вайб.
1: Пинтерест.
2: Да, немножко пинтерест.
1: А вот это вот есть, поставить камеру и рассказать. Мы взяли старый дом деревни, чтобы сделать из него настоящую конфетку.
2: Знаешь, у меня была такая мысль, но потом я поняла, что делает это все бригада, я там даже не появляюсь. Не получилось.
1: Ну, тогда да, как будто бы странно.
2: Да.
1: Молодцы ребята, хорошо поработали. Это не тот контент, который ждет зритель. Ну что, на этом все вопросы подошли к концу, и нам пора выбрать авторов 3 самых интересных, на твой взгляд, чтобы они получили наши фирменные подарки. Давайте еще раз покажем подарки. Это крутейший новый дроп, ребята. Подложите крутую музыку на фон.
0: Такого не было еще ни у кого. Rostix представляет.
1: Крутые кружки, термокружки, чтобы пробовать новый кофе из нового формата кафе. Кто заберет эти кружки?
2: Так, кто заберет эти кружки? 3 вопроса, которые мне больше всего понравились, которые очень актуальны, релевантны, и круто, что теперь ребята, которые слушают этот подкаст, знают на них ответы. Во-первых, про Эр-кафе, потому что очень хочу, чтобы этот проект успешно запустился, потом раскатался. Классно было про него рассказать. Во-вторых, вопрос про говядину и долю рынка. Да, это прям реально актуальная история. А третий вопрос – это про сбор обратной связи от гостей, потому что обратная связь – это то, что мы сейчас очень много смотрим, это то, над чем мы будем работать, нам обязательно нужно ее улучшать. Поэтому вот, это три наших победителя. Спасибо вам большое за ваши вопросы.
1: Итак, первый победитель – это Дмитрий Рубинштейн, его вопрос про Эр-кафе. Второй победитель – это Мирзо Амиршоев и его вопрос про риск введения говядины и размытия куриного эксперта. И третий победитель – это Иван Миров. Как вы собираете обратную связь от гостей? Поздравляем вас, ребята. Подарки отправятся к вам в рестораны. И в самое ближайшее время вы сможете заполучить их, похвастаться. Ну и, конечно, заглядывайте в наши каналы в Telegram и Макс Явростикс. И обязательно расскажите про свой пользовательский опыт, как говорят у нас в маркетинге.
2: Обязательно.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе

0: Делаем четко. Жарим музыкально.
1: Есть в Ростикс. Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс».
2: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд «Ростикс» и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу «Ростикс» Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
3: Привет, Ярослав.
2: Любых целей можно достичь, если рядом с тобой профессиональная команда, команда тех, кто готов тебя поддержать. И таким людям в компании мы говорим не только спасибо, мы говорим им «дай пять». Есть и определенные карточки признаний. И, Женя, для кого твои карточки сегодня?
3: О, у меня сегодня три карточки, очень интересные на самом деле. Три таких больших групповых признания. Первое признание у нас для команды IT и Digital, как раз Unirest Tech. Почему? Потому что буквально сегодня, когда мы записываем этот подкаст, эту передачу, ребята выкатывают первую версию нашего нового приложения. То, к чему мы шли уже достаточно долго, года полтора, пока на очень небольшую долю наших потребителей, наших пользователей, но они увидят наш новый интерфейс, наши новые классные супер-секси-видео с продуктом, которые у нас будут на главной. Поэтому, да, хочу признать ребят за инновационность, потому что это огромная была проделана работа и еще предстоит, потому что, когда мы увидим обратную связь от гостей, от приложения, мы будем еще его дорабатывать, но это, на самом деле, большой этап. Второе признание, наверное, у меня уйдет команде маркетинга нашего одного из ключевых франчайзи-партнеров Airbnb Family, Жене Татарову и всей его команде, потому что мы в последнее время работаем буквально локоть к локтю, плечо к плечу. Недавно мы вместе с Женей ездили в Сибирь, смотрели на состояние ресторанов в Красноярске и Иркутске, очень много всего обсудили, придумали кучу разных новых активностей, которые мы сделаем в регионе. Соответственно, ребятам за коллаборацию, командную работу тоже карточка. И третье, это супер актуально сейчас. Все знают, что мы очень много говорим про гостевой опыт в последнее время. У нас запустился с начала апреля Рост 2.0. И всей команде, которая делает Рост 2.0, и ресторанам, которые его отлично проходят, буквально на днях у нас случился первый А-рост, лучший типа ресторан в абсолютно идеальном состоянии. Делаем признание. Признание за заботу о гостях. Соответственно, всей команде Restaurants Excellence, Володе Афрамееву, всем ребятам-аудиторам, которые ездят по ресторанам, и всем тем ресторанам, которые идеально проходят наш Рост 2.0, тоже огромное признание.
2: Ребята, это все для вас. Спасибо за работу. Володе, кстати, отдельно большой привет. Ну что, согласно нашим ценностям? Женя, дай пять?
3: Дай пять.
2: Понемногу наш сочный разговор подходит к концу. Подарки нашли своих героев, обладателей, тех, кто отправил самые лучшие вопросы. Мы получили исчерпывающие ответы на все вопросы, которые вы прислали, ребята. Узнали чуть больше про маркетинг. Конечно, ждем новых акций и коллабораций. Об этом пока молчим. Не забываем, что что-то похожее на пирожки появится у нас совсем скоро. Очень много новинок. Ну и как-то зафиналиться нужно классически с помощью рэперной точки. Жень, здесь мне понадобится 4 тезиса от тебя по итогам нашей беседы. Ну и с учетом того, что Ростикс празднует день рождения в апреле, можно какие-то вот такие 4 слова, 4 тезиса?
3: Ну, 4 слова. Достаточно просто, я думаю. Ростикс.
2: Так.
3: Ну, очевидно, день рождения.
2: А, конечно, да.
3: Хочется еще сказать «команда», потому что команда, надо же будет этот день рождения праздновать.
2: Абсолютно.
3: И я уверен, что это будет горячо. Поэтому давай пусть будет горячо.
2: Скажите «горячо», «горячо». Все планировщики такие «да, да, будет,
3: да,
2: будет,
3: да.
2: будет».
3: Очень.
2: Ну что, попробуем тогда? Да, Ростик, день рождения, горячо, команда, рэперная точка.
4: Микрофон немножко гнутый, потому что мы его не раз роняли здесь на сочном разговоре. А ты, может быть, подпоешь мне? Ну хорошо, поехали. Чуть погромче, можно музыку?
2: Добро пожаловать в гости, тебя приветствует Ростикс. Такая команда, это не какая-то банда. Мы собираемся профессионально, делаем ставчик. Зацени все эти вещи, это курица, брачо. Ты кусаешь, этот хруст тебе знаком. Ты будешь от него даже кипятком. Мы наливаем кофе в Эр-кафе для тебя, если хочешь, чтобы пришла с тобою вся семья. Этот Bumble Tea, это все для тебя. Отмечаем день рождения, ничего не говоря. Так горячо, я знаю, ты захочешь еще. Заходи, мы скинем квартальный отчет. Наш маркетинг и пиар во все стороны. Мы все равны перед одним делом. Эй, ты, выходи сюда и получи кусочек. Это Ростикс, с днем рождения.
4: всем спокойной ночи.
3: Класс! Супер!
5: Спасибо, ребят, спасибо. Надеюсь, это было не зашкварно. Если вы сейчас завели кринжовер, глядя на подкаст «Сочный разговор», отмотайте на 20 минут назад и посмотрите самое приятное и самое интересное, что сегодня было с нами. Жень, спасибо, что заглянула.
3: Спасибо, что вы меня позвали. Здесь, на самом деле, очень классно, очень хороший разговор получился. И, ребятам, хочу сказать напутственную такую фразу. Ребят, настроение есть в Ростикс и праздновать наш день рождения.
5: Ну, это был хип-хоп, а ты говорила, не хочешь подпевать. Прямо сейчас, ребята, директор по маркетингу Ростикс Евгения Маркова с нами. Ставьте лайки под этим видео. Конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на наше сообщество Messenger Max. Я в Ростикс. Ждем ваших вопросов. Подарки будут отправлены всем победителям. Всем спасибо. Пока.
3: Пока.
1: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть люди, которые слушают радио, а есть те, кто его создает. Репортеры Чикен ФМ как раз из вторых. Живые истории, реальные эмоции и голос команды прямо в эфире. Хочешь попробовать? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и включайся в процесс.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. В плане гостевого опыта у нас, естественно, чтобы не только наш ресторан, но и все рестораны города стали лидерами в сети быстрого питания. Мы хотим дальше продвигаться по волонтерскому движению и больше участвовать в акциях. Сейчас, к сожалению, у нас не такая большая команда волонтеров, но мы планируем с каждым месяцем расширять и привлекать все больше людей к волонтерству.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Привет, меня зовут Александр. Я работаю в должности помощник работника ресторана в ресторане «Ростикс» в городе Ейск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего времени суток и удачной смены.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Сочный бит есть в «Ростикс». Это Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Я в «Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, Ростик Стайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: «Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы».

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех, а также всем пожелать успешных рост 2.0.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Радио Chicken FM.
3: Я в Ростикс.
4: А ты где? Не теряйся, брат.

когда команда с большим сердцем, это уже не просто работа, а семья. Где кто-то подхватит поднос, другой поддержит словом, а третий просто скажет: «Ты сегодня молодец». Взаимопомощь и отзывчивость делают нас сильнее. И знаете, в чем секрет успеха? В людях, которые вокруг нас. Так что давайте признавать друг друга, отправлять добрые слова в эфир и поднимать друг другу настроение. Отправляйте сообщения через наш сайт chicken.fm или в телеграме chicken_fm. Chicken FM.

0: Команда. Большое сердце.
1: Меня зовут Денка Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик-Струс» в Великом Новгороде. Большое сердце – это самая, наверное, приоритетная, так сказать, самая яркая часть нашего ресторана, потому что мы активно участвуем в благотворительных акциях. Я являюсь, так сказать, лидером волонтерского движения в Великом Новгороде. Собираю рестораны на различные акции. Недавно у нас была акция по экологическому кварталу. Мы проводили субботник совместно с администрацией города. И по итогам субботника мы убрали сквер напротив ресторана. Также мы регулярно посещаем приюты для животных. Получается, 2 месяца назад мы ездили в приют для собачек. Мы собрали денежные средства, на которые купили корм. Также помогали с выгулом собак во время визита.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я в Rostix. Ловлю вайб.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Канал «Я в Ростикс» — это как закулисье, только без пропуска. Все самое интересное про сотрудников и для сотрудников. Мемы, реальные истории и атмосфера, которую сложно объяснить, но легко почувствовать. Подписывайся в Телеграм или Макси, где тебе удобнее. И не забудь закинуть ссылку коллегам. Кстати, все переходы есть на сайте chicken.fm.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. У нас есть в ресторане постоянные посетители, которые приходят к конкретному человеку. У нас есть кассир Ольга Михайловна. Она работает в компании уже более 8 лет. И все гости, которые наши постоянные, приходят именно к ней.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Привет, меня зовут Александр. Я работаю в должности помощник работника ресторана в ресторане «Ростикс» в городе Ейск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего времени суток и удачной смены.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: месяц менеджера смены Ростикс. С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности Юнирест, и Элла Дальская, директор по операционной деятельности Сити Ресторанс.
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в Ростикс, празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в Ростикс. Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах Ростикс. В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «продакт» или «плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца Ростикс говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Chicken FM звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк и хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Работа, работа, работа.
3: It's Frostix.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы опускаемся в мрачный цех тяжелой музыки. В гостях Industrial Metal. Представьте себе ритм огромных заводских прессов, шипение пара, на которых наложили жесткие гитарные рифы и синтезаторы. Это нечеловечески мощное звучание, где музыка становится машиной. Он холодный, механический и девящий. И чтобы прочувствовать эту индустриальную мощь, включаю группу Rammstein. Ну а я с вами пока прощаюсь. До скорого!

0: высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты

0: принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
0: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
2: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

Walked up to the microphone and he said, "Turn loose."

0: мой наставник.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна, я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Моим наставником с начала моей карьеры, от работника ресторана до директора, все это время являлась Обосимова Елизавета, территориально управляющая моего региона. Советами непосредственно и с психологической точки зрения она мне помогает, то есть она может мне быть и руководителем, и другом.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Good vibes only.
2: Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: sagen. Beste Idee.
1: Rustic Dance Club.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Настоящий слэй-вайб.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Очень маловажная такая цель у нас стоит. Мы на данный момент, у нас NPS 81%, и это прям для нашего ресторана очень-очень большая проделанная работа, потому что говорю о том, что мы с каждым гостем прям говорим. Мы можем, когда выдаем заказы, мы можем сделать комплимент лишний раз, там, проявить какую-то заботу того, что тот же пакетик там предложить, не знаю. Но из этого и складывается забота, и она показывается в NPS нашем.
0: Месяц менеджера смены Ростикс. С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности Юнирест, и Элла Дальская, директор по операционной деятельности Сити Ресторанс.
2: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в Ростикс, празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
3: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в Ростикс. Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
2: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
3: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
2: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
3: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
2: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
3: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
2: С наступающим праздником!
3: Ура!
4: Музыкальная кухня твоего настроения.

Oh, baby, get my mama.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Привет, меня зовут Александр. Я работаю в должности помощник работника ресторана в ресторане «Ростикс» в городе Ейск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего времени суток и удачной смены.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on. Rostix Dance Club.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Был момент, когда вот оставались раскраски, которые когда-то мы только начинали, да, стартовали с них, что детям там выдавали. У нас оставались эти раскраски, мы раздавали эти раскраски детям. Сейчас мы ходим, ежедневно раздаем шарики детишкам. Это очень приятно, очень классно, я считаю. Что касается волонтерства, у нас ребятки, есть парочку ребяток тоже, которые занимаются этим, которые на субботники ходят. И есть еще один сотрудник, который донорством занимается даже, да.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good vibes
2: only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Настоящий слэй-вайб.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

spirit. Sacred. It's a real. Goddesses.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Мы вообще обожаем своих гостей. Мы утром, особенно когда я здесь нахожусь, практически каждый гость я знаю своих. Мои сотрудники точно так же знают утром, кто приходит, так же и вечером есть постоянные гости. Соответственно, мы знаем, что они приблизительно будут заказывать там какие-то напитки, особенно утром, когда приходят, там заказывают определенный кофе, там глиссе, у нас есть постоянная гостья наша, которую мы уже, когда ее видим, уже бежим ей ставить, ей вообще каждый раз так приятно, говорит, это вообще прям так ценно от вас, ребят, что вы всегда идете и сразу ставите мне мой любимый кофе, чтобы я быстрее его получила и уже пошла там по своим делам на работу побежала.
0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
2: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
3: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
2: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
3: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
2: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
3: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
2: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
3: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
2: С наступающим праздником!
3: Ура!
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
4: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Привет, меня зовут Александр. Я работаю в должности помощник работника ресторана в ресторане «Ростикс» в городе Ейск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего времени суток и удачной смены.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростикс.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, стопроцентная самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Работаешь и параллельно пишешь свои хиты? Мы это уважаем. В программе «Музыка нашей команды» твой трек может зазвучать на Chicken FM. Скидывай его на электронный адрес radio@chicken.fm с нужной пометкой. Немного правил, чуть подготовки, и вот ты уже звучишь между сменами на Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Мы сейчас активно работаем, направлены на гостевой опыт. То есть, если в начале года у нас была немножко негативная динамика, то на данный момент мы выше цели идем по NPS и очень хотим стать лучшими в городе. То есть, мы работаем над своими ошибками, мы работаем с гостями и вырабатываем лояльность к бренду и к ресторану у гостей.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Команда репортеров Chikin FM.
2: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Есть Свердлова». И сегодня у нас небольшой спортивный разогрев для настроения. 23 мая в некоторых городах России пройдет забег.рф, одно из самых массовых беговых событий страны. Это тот самый день, когда улицы городов на время превращаются в одну большую спортивную трассу. Кто-то выходит на старт ради результата, кто-то ради эмоций, а кто-то просто, чтобы проверить себя и поймать атмосферу движения. Так что 23 мая города побегут, а мы продолжаем держать свой темп каждый день. Если увидите участников, поддержите их, а если сами будете в числе бегущих, удачного старта и легких километров. Подробнее о мероприятии можно узнать у вашего менеджера на HR-портале или на сайте забег.рф. С вами был Александр, работник ресторана «Есть Свердлова». Избавляем скорость, команда. Всем удачной смены.
1: Репортеры Chikin FM всегда на связи с командой.

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: нас испортили сеть.
1: Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.
0: Точка на.

Мастикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: В Ростикс мы не просто жарим, мы зажигаем идеи. Амбиции подкидывают огонь, инновации добавляют специи, и получается вкус успеха. Каждый день возможность вырасти, придумать что-то новое, сделать чуть лучше, чем вчера. Саморазвитие и креативность – это наше топливо. Так что, ребята, девчата, давайте признавать друг друга, признавать тех, кто двигает нас вперед, делиться позитивом, идеями. Делайте это на портале chicken.fm или в телеграме chicken_fm.

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен, Екатеринбург, директор ресторана. У нас в основном ребятки, ну, если не ездят, то мы сами, например, я вот жертвую в фонды для животных, также для детей, например, кто сборы открывает. И ребяток стараемся привлекать, то есть мы прикладываем информацию. Все, понятное дело, это сугубо личное дело каждого. Мы не заставляем, но ребятки у нас все эмпатичные, проявляют эмпатию и, конечно, жертвуют и животным. И детям, или если, например, у нас что-то у кого-то, не дай бог, у сотрудников случится, то тоже, как бы, ребята все сплочаются и помогают.
0: Ростикс. Всегда забудь.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека Шляхова Екатерина Юнусова Ада, ресторана «Ростик»

0: FM. Звучит сочно.
1: Ahora comprendo.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки Рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по Рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Лига Роста стартовала, и это не просто участие, это почти как новый сезон сериала, где главный герой – ты. Заявки принимаются до 1 мая на портале Академия. Впереди задания, знакомства и моменты, когда захочется сказать «Ого, я это сделал». Чтобы не потеряться по дороге, подпишись на «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Вся навигация по сезону именно там.
0: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас есть, как и во всех ресторанах, свои постоянные гости, которых мы уже, видя с порога, знаем, что они закажут, с кем мы можем даже поболтать на какие-то отвлеченные темы. Также это семейные пары, потому что ресторан у нас находится в спальном районе. Деткам мы раздаем шарики, привлекаем внимание к нашим детским наборам. Ну и, в принципе, создаем настроение, потому что счастливый ребенок, счастливый родитель, соответственно, к нам еще будут возвращаться.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Есть Свердлова». И сегодня у нас небольшой спортивный разогрев для настроения. 23 мая в некоторых городах России пройдет забег.рф, одно из самых массовых беговых событий страны. Это тот самый день, когда улицы городов на время превращаются в одну большую спортивную трассу. Кто-то выходит на старт ради результата, кто-то ради эмоций, а кто-то просто, чтобы проверить себя и поймать атмосферу движения. Так что 23 мая города побегут, а мы продолжаем держать свой темп каждый день. Если вы увидите участников, поддержите их, а если сами будете в числе бегущих, удачного старта и легких километров. Подробнее о мероприятии можно узнать у вашего менеджера на HR-портале или на сайте забег.рф. С вами был Александр, работник ресторана «Ейкс» Свердлова. Не сбавляем скорость, команда. Всем удачной смены.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит ресторану «Ростикс Троллейне» от Маржоны. Передаю привет коллегам. Хочу поздравить с днем рождения женщину на лепешках. Малахат, ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.